Пламенити проключа попутвала. Так без пламенити проключа попутвала. Так без пламенити проключа попутвала.

прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет.